0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Мечтаете о красивой улыбке? Только до конца августа в Дента Плюс цирконевая коронка на свой зуб всего за 19 900 рублей. Современная эстетика, прочность и комфорт по выгодной цене. Количество мест по акции ограничено. Записывайтесь прямо сейчас. 45-45-45. Дента Плюс. Улыбайтесь уверенно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мам, а когда у меня будет своя комната?
4: Скоро будет, солнышко.
5: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
6: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
5: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
7: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Петрозаводск. Встречай!
10: Пятый юбилейный фестиваль спорта
9: «Карелия-3» 2026.
10: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
9: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
10: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
9: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
10: Станьте частью масштабного события в республике.
9: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
10: До встречи на финальном старте «Карелия-3» 2026.
11: Без возрастных ограничений.
12: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Новый верховный лидер Ирана поддерживает укрепление отношений с Россией, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Также страны создали совместную рабочую группу для развития проектов, включая возможные соединения электросетей России и Ирана. Около 386 тысяч россиян обратились в больницы из-за укусов клещей, по данным Роспотребнадзора. Этот показатель на 21% ниже, чем в прошлом году. Полуфинал чемпионата мира между Англией и Аргентиной обслужит американский арбитр Исмаил Эльфат. Его ассистентами станут Кори Паркер и Кайл Аткинс, а четвертым судьей назначен итальянец Маурицио Мариани. Матч Испания-Франция доверили бригаде арбитров во главе с Иваном Бартоном из Сальвадора. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Рекорд реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекор

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, как вы поняли, что повзрослели. Так, почувствовала себя взрослой, когда самостоятельно оплатила коммуналку.
2: Вот.
1: Не очень приятное чувство, конечно.
3: Подождите, а в подростковом возрасте что, вы не оплачивали коммуналку?
2: Нет, я в общежитии жила.
1: С нас родители деньги не брали, Стас.
2: Да.
1: За проживание.
3: Кто? Родители?
2: Человек с 3 лет коммуналку сам платит.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Обед в Баттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Баттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.

0: Дайвас. Чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно. Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас. Будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайшие 3 часа я буду с вами. Друзья, у настоящих фанатов спорта есть особая любовь к деталям. Для кого-то это, конечно, футболка любимого игрока, для кого-то билет с исторического матча, ну а для кого-то буквально частичка самого события. И вот новость, которая точно удивит футбольных коллекционеров. Одна компания запустила продажу коллекционных фрагментов газона с финала чемпионата мира по футболу. Ну что, кому надо, кто уже в очереди? Да, речь именно о кусочках поля главного матча турнира. Их выпустят в ограниченной серии, ну а цена за такой сувенир может доходить до $3000. Для обычного человека это, конечно, смешно и просто кусочек травы, ну а для фаната – возможность владеть маленькой частью футбольной истории. Если все экземпляры раскупят, такой необычный сувенир может принести компании более $11 миллионов буквально на земле. Ну а вы бы купили такой сувенир с легендарного матча или все-таки лучше оставить деньги на настоящий билет и эмоции на стадионе? Пишите мысли в чате рекорда, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут.

Пилатов и Карес. Включи музыку. Потрясная работа от Hugh Gillian, Alternate, Moving to the Sun. Открой час Биби Рикса с треком New Religion. Это рекорд. Dance. Лето. Рекорд.

0: новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

настоящие комики. Только из республики Коми. Все остальные игристые клоуны. Drink some margarita.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: танцевальный ритм, как запасная батарейка. Наполняет энергией, когда силы на нуле.
1: Рекорд Дэнс Лето. Новый трек на рекорде.
2: Pupa Nasty, James Hype and Denise Belfon. Work. Record remake.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил о введении морской блокады против Ирана. При этом, по его словам, другие страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом. Позже стало известно, что США рассматривают возможность введения 20% сбора на перевозимые через пролив грузы за обеспечение безопасности. С сентября в России изменятся правила онлайн-торговли. Продавцы должны будут прикреплять к товарам документы, подтверждающие их подлинность. Нововведение коснется многих категорий продукции, включая детские товары, электронику и косметику. Если подтверждение не требуется, продавцы также должны будут указывать это для покупателей. Президент Бразилии Лула да Сильва раскритиковал футболистов сборной, которые после вылета с чемпионата мира не вернулись на родину вместе с командой. По его словам, в самолете почти не было игроков. Бразилия уступила Норвегии со счетом 1-2 и впервые за 36 лет не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата мира.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Дэнс лето
0: на рекорде.

только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.

0: Первая танцевальная радиостанция России на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Ребят, иногда кажется, что серьезная наука и самые неожиданные вещи из повседневной жизни находятся вообще на разных планетах. Но на самом деле даже обычная игрушка может стать предметом настоящего исследования. Вот вам такой пример. Студент защитил дипломную работу на отлично, посвятив ее феномену популярности игрушек Лабубу. В основе исследования оказался так называемый эффект губной помады. Теория о том, что во времена экономической неопределенности люди могут меньше тратить на большие покупки, но чаще позволяют себе небольшие доступные вещи, которые приносят радость. Раньше примером такого явления считались дорогие помады люксовых брендов. Ну а теперь, по версии исследования, эту роль могут выполнять коллекционные игрушки вроде Лабубу. Ну а чтобы проверить свою гипотезу, студент использовал математическую модель, которая помогает анализировать влияние разных факторов на спрос. То есть это вам не просто история на посмеяться, а действительно серьезное исследование. Получается, что даже маленькая игрушка может рассказать о больших изменениях в поведении людей. Ну а вы как думаете, почему люди скупают массами такие вещи? Ради коллекции, эмоций, ну или просто чтобы быть в тренде? Читаю ваши мысли, как всегда, под лучшие танцевальные и расскажу о треках в этом часе. Новинка от Diplo, Two Steppin'. Еще один свежак от Ave, Meet Me in the Dark. Совсем скоро здесь Ричард Грей, No Scraps. Классная работа от Алия Фабин, Body Talk. Открою час Offenbach с треком Miles Away. Это рекорд Dance. Лето.
1: Dance. Лето.

0: dancing.
1: If I can live through,
0: we've lost dancing.
1: This next.

what comes next will be marvelous.

Мобильное приложение «Рекорд Дэнс Радио». Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение «Рекорда» бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: Украина начала новый этап переговоров о вступлении в Евросоюз. По словам министра по делам Европы и Ирландии Томаса Бирна, Евросоюз открыл второй из шести переговорных кластеров. Первый кластер был запущен в июне. МИД России опроверг сообщение о введении выездных виз для граждан страны, назвав их фейком. В ведомстве заявили, что такие публикации направлены на создание искусственной паники. В МИД напомнили, что право свободного выезда за пределы России закреплено Конституцией. Экс-арбитр Игорь Федотов заявил, что не видит признаков помощи Аргентине со стороны судейства на чемпионате мира 2026. По его мнению, спорные моменты были, но говорить о протаскивании команды нельзя. При этом Федотов отметил, что больше вопросов у него вызывает судейство в матчах сборной США. Также он прокомментировал эпизод со Швейцарией, назвав работу арбитров в этом матче неудачной. Уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд». 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискит и Джи Пол, Диджей Мэк и Нерек, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на radiorecord.ru/0+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе. Рекорд!

TSF Radio. Соревнования по подлёдной рыбалке закончились полностью.

0: Рекорд. Реклама.
1: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен, если сменить масло, только в спот.
2: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Dance Radio.
1: Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Большой привет всем, кто решил провести этот час вместе. Меня зовут Алена. Обязательно расскажу о том, что послушаем в ближайшее время. И напомню, что впереди главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Трансмиссия возвращается с новой постановкой «Портал». Мы точно знаем, как долго вы этого ждали, поэтому скорее забирайте подробности. Три иностранных артиста нас ждут. Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм и российские звезды транс-музыки. Случится это все уже 16 октября в Москве в VK Stadium и 7 ноября увидимся в Питере в Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Ну и, конечно, успевайте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Ну а сейчас, как и обещала, расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут, пока вы забираете свои лучшие билеты. Calvin Harris, «Satisfy». Горячая работа от Lounge Luxury, Love You For Life. Чуть позже здесь Мартин Гаррикс, Repeated. И еще услышим Эбен с треком Hollow. Открой час Sony Fudera, Dilu, Dean, Poppy Bascom, Think About Us. Это рекорд Dance Лето.
2: Dance Лето.
0: На рекорде. Yeah!

Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Beach Party. Mashup. Summer Lounge. Dream Pop. Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков назвал ошибочным мнение о том, что Россия является младшим партнером Китая. По его словам, отношения Москвы и Пекина строятся на принципах равенства. Ранее Wall Street Journal писала о возможном дисбалансе и напряженности в отношениях двух стран. В Госдуме предложили ограничить стоимость проезда в общественном транспорте. Максимальный тариф предлагается устанавливать с учетом типа населенного пункта и доходов жителей. Также депутаты и сенаторы выступили за единый стандарт транспортного обслуживания с социальными и ночными маршрутами и контролем соблюдения расписание. Конор Макгрегор заявил, что готовится к операции и планирует провести свой последний бой по контракту UFC. Ирландец сообщил, что после восстановления вернется к тренировкам. В последнем поединке в Лас-Вегасе Макгрегор проиграл Максу Холлоуэю техническим нокаутом. Бой завершился уже через минуту после начала. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
4: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
5: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Дэнс лето.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, как вы поняли, что повзрослели. Так, почувствовала себя взрослой, когда самостоятельно оплатила коммуналку.
2: Вот.
1: Не очень приятное чувство, конечно.
3: Подождите, а в подростковом возрасте что, вы не оплачивали коммуналку?
2: Нет, я в общежитии жила.
1: С нас родители деньги не брали, Стас.
2: Да.
1: За проживание.
3: Кто? Родители?
2: Человек с 3 лет коммуналку сам платит.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.

Всем привет, это Кристина, Радио Рекорд. Друзья, жить-то хорошо как? Россияне никогда не жили лучше, чем сейчас. Знаете, откуда эти сведения? Это данные Росстата. А почему? Да потому что, оказывается, выяснилось, что покупательная способность сейчас на одном из самых высоких уровней. Вот так вот, друзья. А я всегда говорила, надо ценить момент. Там, где мы есть, уже все. Вот лучше не будет. Друзья, заглядывайте в наше мобильное приложение Радио Рекорд и рассказывайте, ну раз у нас высокая покупательная способность, что же вы себе такое? Такое купили. Может быть, какую-то блажь свою исполнили, что-то себе позволили. Пишите, что же это было. Мобильное приложение Радио Рекорд в действии. Мотив и свежая работа Everybody's Free. Еще в этом часе услышим Global DJs и Sex on the Streets. Ну и непременно по Индии это Шаде. Также Алак и Зиба, Dive into the Ocean. В самом начале часа у нас Биби Рекс и Fatless New Religion. И все это рекорд. Dance лето. Рекорд.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис». Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
4: Мужики, а у вас какой ТВ?
5: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
6: У меня антенна. Каналов маловато.
4: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
7: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк 555-777.
8: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнить по телефону.
9: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 594747.
10: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 881-42-59-47-47.
11: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: 9 стран Европы предложили лишить финансирования МОК и спортивные федерации, которые допускают россиян и белорусов к международным турнирам. Инициатором обращения стала Эстония. Ее поддержали Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Россия не приемлет санкции против мессенджера Макс. Они демонстрируют репрессивность, в Евросоюзе заявил Песков. В Кремле убеждены, что Макс будет бурно развиваться, несмотря на любые санкции Евросоюза. Сокращение производства смартфонов ведущими мировыми брендами может привести к уменьшению ассортимента устройств в России, пишет «Известия» со ссылкой на участников отрасли. Издание отмечает, что в первую очередь это затронет модели с небольшими объемами выпуска и низкой рентабельностью. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
6: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
7: Дэнс лето
0: на рекорде.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: Айвас. Чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно. Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас. Будь тут.
2: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
3: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
4: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
4: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
5: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
3: О, мастер уже пришел.
6: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
7: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Дешам считает Испанию фаворитом. Ямаль готов забивать французам, а все топовые претенденты на золотой мяч сойдутся в полуфиналах. Тренер сборной Франции Дидье Дешам считает испанцев явными фаворитами в матче с его командой. По словам специалиста, Испания много забивает и мало пропускает. И нет сомнений, что в поединке с ними будет тяжело. Форвард испанцев Ламин Ямаль заявил, что не зациклен на голах. Однако заметил, что забить французам было бы особенным событием. И он принимает этот вызов. Правда, на сегодняшний день Ямаль отгрузил лишь один гол за 6 матчей Мундиаля. Славен Билич стал новым тренером сборной Хорватии. Ранее 40-летний полузащитник Лука Модрич заявил, что останется в команде только если ее возглавит Билич. Так и получилось. Все топ-5 претендентов на золотой мяч по версии гол сойдутся в полуфиналах чемпионата мира. Это англичанин Харри Кейн, аргентинец Лионель Месси и французы Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Майкл Алисе. Сегодня в 10 вечера смотрим первый полуфинал турнира, где зарубятся Франция и Испания. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Dance Leta. Мари

0: Record.
1: Dance Radio. Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, а уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице, конечно. Ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд. 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискет, Диджей Пол, Диджей Мэг, Инерок, Шапов и другие. Рекорд, меня зовут Кристина, а уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице, конечно. Ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд. 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискет, Диджей Пол, Диджей Мэг, Инерок, Шапов и другие топовые диджеи, конечно, лайв-проекты.

0: calling out for you. И, конечно, RJ, Pollock and Fold, Resurrection. А еще Дэвид Гетта и Сиа, Titanium. Прямо сейчас Offenbach, Miles Away. Все это рекорд. Dance лето.
1: Dance лето.

Человек, раздававший флаеры в костюме белки, вывел из запоя 167 человек.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Откладываете лечение зубов, потому что боитесь больших расходов? В Дента Плюс полная диагностика всего за 1500 рублей. Компьютерная томография плюс консультация врача-стоматолога и подробный план лечения – все это за 1500 рублей. За цену обычной консультации вы получите полную картину здоровья ваших зубов. Начните путь к здоровой улыбке уже сегодня. Дента Плюс. 45, 45, 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
4: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
3: Внимание, правильный ответ.
5: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
6: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
3: Вот это CityLink.
7: Петрозаводск. Встречай.
8: Пятый юбилейный фестиваль спорта.
7: Карелия-3-2026.
8: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
7: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
8: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
7: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
8: Станьте частью масштабного события в республике.
7: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
8: До встречи на финальном старте «Карелия-3-2026».
9: Без возрастных ограничений.
10: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Новый верховный лидер Ирана поддерживает укрепление отношений с Россией, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Также страны создали совместную рабочую группу для развития проектов, включая возможные соединения электросетей России и Ирана. Около 386 тысяч россиян обратились в больницы из-за укусов клещей, по данным Роспотребнадзора. Этот показатель на 21% ниже, чем в прошлом году. Полуфинал чемпионата мира между Англией и Аргентиной обслужит американский арбитр Исмаил Эльфат. Его ассистентами станут Кори Паркер и Кайл Аткинс, а четвертым судьей назначен итальянец Маурицио Мариани. Матч Испания-Франция доверили бригаде арбитров во главе с Иваном Бартоном из Сальвадора. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
5: Только второй.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
9: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
10: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска». Модель за 2025 год.
11: «В ленте».
12: А поехали всей семьей.
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер «Теннет Т8» создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. «Теннет Т8» для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах «Теннет» и на «Теннет.ру». Цена на модель «Теннет Т8», комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, как вы поняли, что повзрослели. Так, почувствовала себя взрослой, когда самостоятельно оплатила коммуналку.
2: Вот.
1: Не очень приятное чувство, конечно.
3: Подождите, а в подростковом возрасте что, вы не оплачивали коммуналку?
2: Нет, я в общежитии жила.
1: С нас родители деньги не брали, Стас.
2: Да.
1: За проживание.
3: Кто? Родители?
2: Человек с 3 лет коммуналку сам платит.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
5: Еду я, значит, такая, и тут бабац, на панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот.
4: Там и заменила.
6: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.
7: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».

0: Дайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: Рекорд реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Dance Radio.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, и новость вот для всех вас, для лентяев, лень казалось. Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, и новость вот для всех вас, для лентяев, лень казалась полезной, как рассказал кандидат

Кстати, заглядывайте в наше мобильное приложение, рассказывайте. Вот вы ленитесь, вы же не просто на диване валяетесь, но вот чем вы себя занимаете? Там, просматриваете, может быть, какие-то рилсы, может быть, читаете книги или еще что-нибудь, рассказывайте, пишите, чем занимаетесь, когда вам вообще прям лень. Дипло в этом часе и Two Steppin' услышим. Еще впереди Ричард Грей и Ноуз.

0: трек «Mafia House» тоже не обойдется, и «Mafia Style». Уже сейчас Sony Fadera «Think About Us» и все это рекорд «Dance Leta».
1: «Dance Leta» на рекорде.

0: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
1: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
2: Мам, а когда у меня будет своя комната?
3: Скоро будет, солнышко.
4: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
3: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
4: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47. Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил о введении морской блокады против Ирана. При этом, по его словам, другие страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом. Позже стало известно, что США рассматривают возможность введения 20% сбора на перевозимые через пролив грузы за обеспечение безопасности. С сентября в России изменятся правила онлайн-торговли. Продавцы должны будут прикреплять к товарам документы, подтверждающие их подлинность. Нововведение коснется многих категорий продукции, включая детские товары, электронику и косметику. Если подтверждение не требуется, продавцы также должны будут указывать это для покупателей. Президент Бразилии Лула да Сильва раскритиковал футболистов сборной, которые после вылета с чемпионата мира не вернулись на родину вместе с командой. По его словам, в самолете почти не было игроков. Бразилия уступила Норвегии со счетом 1-2 и впервые за 36 лет не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата мира.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Geely CT-Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CT-Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidelto.ru.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
8: В ленту!

Рекорд. Реклама. Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.

0: в компанию «Спот».
1: Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44-55-33.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Record. Dance Radio.
1: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Я хочу вам напомнить, что шоу, ну, вы сами заметили, шоу «Кремовый Хрусталев» находится в отпуске. Эти господа в отпуске, а я нет, поэтому вы сидите вместе со мной. Кстати, поклонники шоу «Кремовый Хрусталев», напишите, пожалуйста, в чат нашего мобильного приложения. Может быть, кто-то в курсе, где свой отпуск коротает, проводит мой дорогой Андрей Борисович Хрусталев, потому что в прошлом году юноша меня активно, ну, как-то вот оповещал, где он находится, на какой даче, в каком городе и так далее, какие у него там гамаки стоят, сад и все прочее. В этом году, вот вы не поверьте, сегодня отправила, значит, Андрею кружок, тишина в ответ, я не понимаю, какая кошка между нами, какого цвета пробежала. Друзья, где Хрусталев, если кто не знает, где он отдыхает, напишите, для меня это важно, важно. Ну, кроме того, еще что у нас важно? Новая музыка, конечно, в этом часе, например, Ave и Meet Me in the Dark. Еще «Медуза» впереди, «Don't Wanna Go Home». Джоэль Кори тоже услышим, «Devotion». И, конечно, «Эвин» и «Hello». Непременно Биби Рекса и Пэтлас прямо сейчас New Religion и все это рекорд Dance летом. Рекорд.

Амбидекстр – это человек, которому все равно, в какой руке держать пипидастр.

Afrohaus. Summer Dance. Latino Dance. Tropical. Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда. Dance Radio. Record.

0: Рекорд. Новости.
1: Украина начала новый этап переговоров о вступлении в Евросоюз. По словам министра по делам Европы и Ирландии Томаса Бирна, Евросоюз открыл второй из шести переговорных кластеров. Первый кластер был запущен в июне. МИД России опроверг сообщение о введении выездных виз для граждан страны, назвав их фейком. В ведомстве заявили, что такие публикации направлены на создание искусственной паники. В МИД напомнили, что право свободного выезда за пределы России закреплено Конституцией. Экс-арбитр Игорь Федотов заявил, что не видит признаков помощи Аргентине со стороны судейства на чемпионате мира 2026. По его мнению, спорные моменты были, но говорить о протаскивании команды нельзя. При этом Федотов отметил, что больше вопросов у него вызывает судейство в матчах сборной США. Также он прокомментировал эпизод со Швейцарией, назвав работу арбитров в этом матче неудачной. Уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд». 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискит и Джи Пол, Диджей Мэк и Нерек, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на radiorecord.ru/0+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Дэнс лето!
0: На рекорде.
3: Лето!

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Вечеринка в эфире. Каждый день. Микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Мы делаем ваш вечер.

всем-то на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд пати. Начинаем раскручивать планету в правильном танцевальном направлении. Ну и, конечно, ловим вместе общий плюс вайбик наших импровизированных танцполов. Да, друзья, наша радиотуса стартует прямо сейчас и 120 минут впереди для того, чтобы вы максимально оторвались и превратили вашу домашнюю вечеручивать планету в правильном танцевальном направлении. Ну и, конечно, ловим вместе общий плюс вайбик наших импровизированных танцполов. Да, друзья, наша радиотуса стартует прямо сейчас и 120 минут впереди для того, чтобы вы максимально оторвались и превратили вашу домашнюю вечеринку в рекордную. И сделать это можно

0: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Выбирайте понравившиеся интернет-потоки, ищите интернет-радиостанцию Пати 24/7. Она является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас еще 90 минут специально для вас звучит здесь, на Рекорде.
1: Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале «Рекорд Пати 24/7», на сайте и в мобильном приложении «Рекорд Дэнс Радио».

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

второй час. Рекорд пати. Я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. И призываю вас не только танцевать на нашей радиовечеринке, на наших импровизированных танцполах, но еще и участвовать в наших огромных, больших, знаковых, ярких офлайн мероприятиях. Так, у нас главное трансовое событие страны «Радио Рекорд» не за горами. Фестиваль «Трансмиссия». Возвращается оно к нам снова постановкой «Портал». Три иностранных артиста. Рон Скиспит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Все это состоится 16 октября в Москве в VK Stadium, 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. Трансмиссия «Портал» ждет вас. Внимание, кстати, друзья, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке «Рекорд Пати».

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там у нас огромное количество интернет-станций, более 100 штук, если что. Добавить в избранное тоже можно. Во-вторых, есть прямой эфир Радио Рекорд, где я через полчасика в следующем часе уже я расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Лап Шоу. Ну и, конечно, выбор за вами всегда, друзья, потому что вы определяете свою судьбу, свое будущее сами. Берите, если еще не взяли, свою жизнь в свои руки. Такие мотивационные фразы. Нам бы потанцевать, а он тут мотивашки раскидывает. Ладно, прямо сейчас давайте как раз-таки потанцуем на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Еще 30 минут. Рекорд Пати.

Just do your best. What you hear is not a test. We're only here.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Я так говорю, как будто бы типа что-то там новенькое хочу вам рассказать. А нет, на самом деле, я хочу вам рассказать проверенное старенькое, но тем не менее со свежими композициями, с музыкальным танцевальным контентом, записями шоу, подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Например, еще Крем Хрусталев можно найти, подкасты Крема и Хрусталева в плейлистах Радио Рекорд. Также вейкаперы, также Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, из моих шоу Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз и еще много-много интересных и персоналей, и их шоу в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию я Тим Вокс. Никуда не убегаю, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. Расскажу вам о свежих клубных треках. Хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
2: Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и власть, я данный открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд добрали специально для вас на этой неделе. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс, обсудим сегодняшние треки из эпизода. Прямо сейчас мы стартуем новый выпуск с работой бразильского дуэта Feel Good Money Stash. Релиз вышел 3 июля на лейбле Future House Music. Интересно, что для Future House Music это один из ключевых июльских релизов. Презент трека стоялся в подкасте нашего российского продюсера Вайна Конгера, позже у Майи в Маритоне в конце июня, в Сайбопанк Рехабе, у Фиделя Гранда в Дарклайте, у Честера Янга в Young Nation Show. 1 числа работа звучит июля, то есть в Хексагоне Дона Диабло, а с релизом шоу Лэнди Свенки Тюнс, контровержи Алока и у Лукаса Энд Стива в одноименном подкасте. Прямо сейчас в начале Рекорд Клаб Шоу Feel Good Money Stash.
1: Рекорд Клаб.

0: Изи лейбл отмечает, что композиция уже несколько месяцев работает в клубах во время сетов самого Ферека Дауна, а центральной частью трека стал вокал Дарья Джейд. После успешного Say What You Mean на Defected Records это уже второй крупный релиз голландца за короткое время. Еще до официального дропа трек получил поддержку от Джа Джулс, Клэптон, а на промо трек быстро разошелся среди диджакеев. Ферек Даун, Last A Dead.
1: Record Club, Team Vox.
2: Stories blur, sweat.

2R, так называется Steppin, молодой нидерландский продюсер, продолжает, собственно, успешно укреплять свое имя после серии релизов на Stamp Records и других крупных EDM-лейблах. Steppin, в свою очередь, вошел в число наиболее заметных премьер первой недели июля и быстро оказался в подборках новых релизов электронной сцены. Релиз, в очередь, состоялся вновь на Stamp Records у Мартина Гаррикса 3 июля, однако представлен был еще в середине июня на стейдже Stamp Records шанхайского фестиваля «Ради». Итак, прямо сейчас в Record Lab Show 2R. Steppin. Record Club.

0: Одна из главных премьер этого месяца – Дэвид Гетта, Third Party, Джон Мартин, Human в продолжении Рекорд Клаб Шоу. Релиз стоял с 3 июля на лейбле Tomorrowland Music и стал первым релизом Дэвида Гетта на этом лейбле. Поклонники ждали композицию несколько месяцев без малого после ее премьерных фестивальных проигрышей. А для британского дуэта Third Party это еще одна громкая работа, продолжающая их возвращение в центр прогрессив хаус-сцены. В свою очередь, голос Джона Мартина вновь объединяет артистов с эстетикой золотой эпохи шведского EDM. И прямо сейчас я предлагаю в этом еще раз убедиться в рамках Рекорд Клаб Шоу. Дэвид Гетта, Third Party, Джон Мартин, Human.
1: Рекорд Клаб.

0: Snow Static и Nour. Трек называется Digital Detox, цифровой детокс. Релиз уже появился в цифровых каталогах в версии Extended Mix, быстро привлек внимание поклонников современного мелодик хауса. Дроп, в свою очередь, стоял с 3 июля на Thrive Records, однако еще в конце июня прозвучал в подкасте Бипрада. Это, кстати, и был презент трека. После 26 числа в подкасте Игнита Firebeats, Night Service Sida с релизом Chami и сегодня Рекорд Лав Шоу. Итак, прямо сейчас Рекорд Лав Шоу на Static и Nour. Digital Detox.
1: Record Club. Team Vox.
2: Lose your fur. Find your soul.

0: Пацаны, с сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу напоминаю вам про телеграм-канал и плейлисты Радио Рекорд. Моя личная телега Team Vox. Там у нас все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиза специально ловите. Этот новый эпизод тоже совсем скоро мы дропнем в интернет, поэтому как только вы увидите, что мы его выложили, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень сильно поможете продвижению Рекорд Клаб Шоу в интернете. Так, далее про расписание. Что у нас? Вторник, а значит в этом, в следующем часе уже Рекорд Клаб от Нитрина и Баура, их новый микс. Ловите, не стесняйтесь, слушайте, любите, да? Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos, пока.
1: Рекорд Клаб. Team Vox.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Нейтрино и Баур.
2: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, на календаре 15 июля, экватор лета 2026-го, да. Время летит незаметно, и поллета уже позади. И сегодня, как обычно, мы встречаемся на лавке Пиротанцевальной, чтобы вы услышали лучший час треков со всего мира. Лучших танцевальных треков, на наш взгляд. Начнем с веселого, летнего, легкого хаус-трека Джоэл Кори, Whisper, далее Дэвид Пуэнтес, Пикабу. Офиген Ю, Мелсон Майбори и многие-многие другие. Это Нейтрино и Баур. 15 июля на календаре. Поехали.

Ну что ж, продолжаем зажигать по-летнему. И на очереди новинка. Трек выйдет только осенью, но и прямо сейчас хотим представить его вашему вниманию. Трек моего коллеги диджей Баура, Джек Дайл. И диджей Баур за пати. Да, пати-пати on the Radio Record. Нейтриный Баур. Продолжаем.

Ну и завершаем наш сегодняшний эфир треком от, конечно, маэстро Дэвид Гетта, Third Party и Джон Мартин. Human. Люди, человеки. Нейтрино Баур. Мы услышимся ровно через неделю, со вторника на среду, в полночь на волнах первой танцевальной. Далее Лен Попова, технический перерыв. Ну что ж, друзья, входим во вторую половину лета. Всем хорошего настроения. Пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: В Санкт-Петербурге 1:00. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это технический перерыв на волнах Радио Рекорд. Меня зовут Лена Попова. И сегодня с 1:00 до 2:00 в техпере с гостевым миксом в стиле техно Роджер из Таганрога. Влад увлекся диджеингом и стал принимать активное участие в развитии и поддержании андеграунд-культуры еще 20 лет назад. И за это время он стал неотъемлемой составляющей промо-банд Digital Punks, Please Let Us Rave и Ночная Смена, организовавших сотни ивентов в родном городе Таганроге. Роджер является музыкантом лейблов Russian Techno и Monumental и участником экспериментального лайв-проекта The OP. Он также выпустил собственный альбом под псевдонимом Man in the Middle. В сетах Роджера можно обнаружить как классический саунд, так и экспериментальное техно на грани с другими стилями электронной музыки. У нас с вами ровно час, и я желаю всем приятного прослушивания.

еще больше техно вы найдете на интернет-радиоканалах Техно, Innocence, Гипнотик и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв». Напоминаю, что еще полчаса в эфире звучит гостевой микс в стиле техно от артиста из Таганрога. Зовут его Роджер. И я желаю всем приятного прослушивания.

2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Это была программа «Технический перерыв». Меня зовут Лена Попова. Мой сегодняшний гость Роджер из города Таганрог. Именно его гостевой микс в стиле техно мы слушали последний час на волнах «Радио Рекорд». Что касается моих планов, то в ближайшую субботу я выступаю в Петрозаводске в пространстве «Культура». И буду рада видеть всех на этой вечеринке, кто поблизости. Welcome. Ну а пока я прощаюсь со всеми. До следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Hey, what's up, Healthy Family? It's Oliver Helden's here, and welcome back to Healthy Radio. I'm glad you're here, and I'm stoked to be back on your airwaves with some amazing new music this week. Hit me up online while you're listening, and let me know what you think of the new tunes. Hit me on my socials at Oliver Helden's, or just drop your comments on YouTube uploads. All right, enjoy.
3: Welcome to Healthy Radio with Oliver Helden's.